А у нас Карпата каждый хлоп. Давай, рученька, мы файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждый девчон молодец, треба хлоп-хлоп. Давай, ноженька, мы файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждый хлоп.